святилище святая Вергин, Хурин, Дюбка, желание Сенки, я же так святым срабным сверхом, срабным банком в районе Сенки.